братце, мне будете, брочманты за мне страх. Я се не дам купит, я не мам прахи рад. Я не хочу драй авто, Rolex и я блондину. Вы сте за мне готови, я без вас, але не с